0: В эфире радио «Овози Точик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Точик».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Русский блок «Радио Студжик» приветствует вас! Сегодня для вас в эфире работают я, Фаридун Мукими, и наш звукорежиссер Алишер Ширали. Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. Таджикистан меняет экономический вектор от экспорта сырья к продукции с высокой добавленной стоимостью. Состоялась шестая сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 7-го созыва. В Ашском районе будет введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 250 мегаватт. Душанбе примет 20-е молодежные дельфийские игры стран Содружества независимых государств. А теперь к основным новостям. Сегодня Таджикистан постепенно переходит от экономики, основанной преимущественно на экспорте сырья, к экономике, ориентированной на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Об этом в своем выступлении сказал президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, на встрече в ходе ознакомления со строительством предприятия по обогащению железной руды в Бубуджон-Гафуровском районе. По словам главы государства, Таджикистан располагает богатыми запасами металлических руд. Поэтому сегодня главная задача заключается не только в их добыче, но и в создании полного производственного цикла от геологоразведочных работ и добычи сырья до выпуска готовой металлургической продукции. Именно с этой целью правительство страны уделяет первостепенное внимание развитию перерабатывающей промышленности, внедрению передовых технологий, производству импортозамещающей и экспортно-ориентировочной продукции. В этом контексте строительство Таджикского металлургического комбината приобретает особое значение, поскольку закладывает прочную основу для формирования современной металлургической промышленности в нашей стране, сказал глава государства. Под руководством председателя Маджлиса народных депутатов города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, состоялась шестая сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 7-го созыва. Об этом сообщили в отделе информации аппарата председателя города Душанбе. Депутаты рассмотрели ход реализации государственной программы развития логистической системы в Республике Таджикистан на 2023-2028 годы, по которому с докладом выступил заместитель председателя города Душанбе. Уважаемый Рустам Эмомали дал профильному заместителю и другим ответственным структурам конкретные поручения по совершенствованию логистической системы города Душанбе, привлечению внутренних и иностранных инвестиций для создания агрологистических центров, оптово-распределительных центров, а также международного транспортно-логистического центра Душанбе. Кроме того, было отмечено, что следует активизировать работу с сельхозпроизводителями для более эффективного использования сельскохозяйственных земель, расположенных на территории города Душанбе, и получения 2-3 урожаев с одного земельного участка. В ходе сессии депутаты также рассмотрели и утвердили ряд решений председателя города Душанбе по кадровым вопросам и другим важным направлениям городского управления. В Ашском районе продолжается строительство солнечной электростанции мощностью 250 мегаватт. Об этом сообщает Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. В ходе ознакомления министра энергетики и водных ресурсов Далера Джумы с ходом строительства данного энергетического объекта было сообщено, что на сегодняшний день выполнено около 70% строительных работ. Одновременно продолжаются монтаж оборудования и подготовка объекта в соответствии с установленными требованиями. Согласно плану, электростанция будет полностью введена в эксплуатацию до конца текущего года. Ответственным за реализацию проекта были даны конкретные поручения по обеспечению высокого качества работ, соблюдению технических требований и завершению строительства в установленные сроки. Ввод в эксплуатацию солнечной электростанции в Ашском районе внесет значительный вклад в увеличение объемов производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, реализацию стратегических целей страны в сфере зеленой энергетики и укрепление энергетической безопасности Таджикистана. Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Мухридин 9 июля встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан Али Мирзамином Аскеровым по случаю завершения его дипломатической миссии в Таджикистане. Об этом сообщили Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. В ходе встречи стороны высоко оценили динамику развития двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Министр иностранных дел поблагодарил посла за его весомый вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между двумя странами и пожелал ему успеха в дальнейшей деятельности. первом полугодии 2026 года Комитет по языку и терминологии при правительстве Республики Таджикистан провел контроль и проверку деятельности 75 учреждений и организаций на предмет соблюдения требований закона Республики Таджикистан о государственном языке Республики Таджикистан. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам председатель комитета Сахидот Рахматулузода. Указанное число вошли 12 учреждений высшего профессионального образования в городах Душанбе, Бохтар, Куляб и Худжанд, 55 государственных органов, учреждений и организаций, а также 8 органов самоуправления, поселков и сел. Этот показатель на 36 объектов превышает аналогичный показатель за соответствующий период 2025 года. Кроме того, комитет совместно с государственным учреждением «Наружная реклама и оформление города Душанбе» рассмотрел и привел в соответствие с требованиями языкового законодательства 224 рекламных материала организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей, проверив тексты вывесок и рекламных баннеров на предмет их соответствия установленным языковым нормам. За отчетный период были рассмотрены 94 проекта нормативно-правовых актов с точки зрения проведения лингвистической экспертизы и унификации терминологии, что на 52 проекта больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Председатель Маджлиса Намандагон, Маджлис Оли Республики Таджикистан Файзали Дизода встретился с заместителем председателя Национального собрания Республики Корея Пак Токхимом. Об этом сообщили Маджлис Намандагон. Было подчеркнуто, что Маджлис Намандагон в целях повышения эффективности своей деятельности и развития парламентаризма создал группы дружбы и межпарламентского сотрудничества с парламентами 69 государств мира, в том числе и Республики Корея. Деятельность таких групп играет важную роль как эффективный инструмент укрепления взаимопонимания, обмена мнениями и законодательным опытом, расширения контактов между парламентариями и развития конструктивного диалога между законодательными органами двух государств. Были также обсуждены вопросы дальнейшего развития таджикско-корейских отношений и расширение сотрудничества между парламентами двух стран. За 6 месяцев текущего года отмечен значительный рост экспорта продукции животноводства и птицеводства. За этот период за пределы страны было поставлено 3,7 миллиона яиц, 324 тысячи цыплят, 360 пчелиных семей и 33 тонны рыбы. Об этом 9 июля сообщили на пресс-конференции Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан. Наряду с обеспечением внутреннего потребительского рынка отечественной продукции, согласно данным таможенных органов, за 6 месяцев до 2026 года из республики экспортировано 74,3 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции на сумму 39,9 миллионов долларов. Сельскохозяйственная продукция поставлялась до 100 государств ближнего и дальнего зарубежья. При этом 89% экспорта пришлось на страны Содружества независимых государств, а 11% на государства дальнего зарубежья, было отмечено на пресс-конференции. С 5 по 9 октября 2026 года в Душанбе пройдут 20-е юбилейные молодежные дельфийские игры государств-участников Содружества независимых государств. Об этом сообщает пресс-служба исполнительного комитета организации. Мероприятие проводится в соответствии с решением Совета глав правительств Содружества от 13 марта 2026 года об основных мероприятиях сотрудничества государств-участников Содружества независимых государств в области культуры на 2026-2028 годы, а также решением Экономического совета Содружества от 5 декабря 2025 года о плане мероприятий, посвященных 35-летию Содружества независимых государств. Особое внимание будет уделено сотрудничеству молодежи, представителей творческой интеллигенции и учебных заведений стран Содружества в гуманитарной сфере. Игры также призваны содействовать развитию событийного туризма и креативных индустрий. Конкурсная программа 20-х молодежных дельфийских игр включает 7 номинаций: фортепиано, скрипку, изобразительное искусство, академическое пение, сольное народное пение, эстрадное пение и народный танец. В рамках фестивальной программы участники представят свое мастерство в трех направлениях – игре на народных инструментах, игре на духовых инструментах и художественных ремеслах. Перейдем к зарубежным новостям. 27 стран Евросоюза приняли единогласное решение открыть новый блок переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией. Во время заседания в пятницу представители Евросоюза утвердили общую позицию по разблокированию шестого кластера, который касается внешней политики. О решении сообщила Ирландия. Эта страна в настоящее время исполняет обязанности ротационного председателя в Совете Евросоюза. Официальные церемонии пройдут 14 июля в Брюсселе. Пятничное решение стало продолжением импульса, заданного сменой правительства в Венгрии. Новый премьер-министр Венгрии в начале июня снял спорное вето, тем самым открыв путь к запуску первого основополагающего кластера. Шестой кластер из ограниченного охвата широко считается самым простым. Киев публично настаивал на том, чтобы продвижение по всем этапам произошло до летних каникул. Такого же мнения придерживаются Еврокомиссия и большинство стран-членов. «Важно не потерять набранный темп», — сказал один из дипломатов. Однако венгерский премьер-министр Петер Мадьяр выразил серьезные сомнения в необходимости столь быстрого продвижения, утверждая, что это будет равносильно ускоренному вступлению в Евросоюз и подорвет переговоры о членстве со странами Западных Балкан, которые ждут гораздо дольше. Обозреватели считают, что в июле продвинуться уже не удастся, а оставшиеся кластеры будут рассматриваться по очереди, начиная с сентября. Правительство Франции в пятницу предприняло беспрецедентный шаг, активировав план ОРСЕК в связи с экстремальной жарой. Речь идет о департаментах, которые в ближайшие дни накроют очередной тепловой купол, 3 с мая. Жара должна продлиться как минимум до начала следующей недели. План ОРСЕК активирован в департаментах, где объявлен красный уровень метеоопасности. В субботу таких будет 24, а в 59 департаментах синоптики объявили оранжевый уровень. Проведены консультации, состоялся обмен мнениями, проделана работа, заявил официальный представитель правительства Мод Брежон в эфире телеканала TF1. План ОРСЕК представляет собой механизм экстренного реагирования и помощи при исключительных событиях. Он обычно активируется в случае стихийных бедствий, таких как наводнения, отмечают наблюдатели. Рекордно за последние годы нашествие бурых медведей замечено в Восточной Финляндии. Службы реагирования контролируют ситуацию на пределе возможностей. Как пишет Оксуа-Зет, по данным телерадиокомпании Юле, количество вызовов правоохранителей в связи с инцидентами с медведями к концу июня 2006 года превысило несколько сотен. Для сравнения, в 2023 году было зафиксировано всего 45 вызовов, в 2024 году – 131, тем временем как в 2025 – 199. Представитель полиции Восточной Финляндии Хари-Пека Похьюлайнен заявил телекомпании, что правоохранительные органы работают на пределе возможностей. Если популяция медведей продолжит расти теми же темпами, в ближайшие годы руководство ситуационного центра полицейского управления уже не сможет справляться с ситуацией, пояснил он. Телеканал отмечает, что рост популяции медведей связан с фактической приостановкой охоты на этих животных за пределами оленоводческих угодий. Охота на медведей с 2023 года практически не проводилась из-за того, что выданные разрешения на отстрел животных были обжалованы в суде, который затем их аннулировал. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Увойс Туджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

0: твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнца край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей, души моей.
1: Роль книги в жизни человека. Книга прошла длинный путь в истории, прежде чем приобрела тот вид, который имеет в наши дни. Она стала нашим другом и помощником, никогда не предающим и не оставляющим в одиночестве. Книга воспитывает нас, формирует наши взгляды, отвечает на сложные вопросы. Чтение обогащает наш духовный мир, и от этого наша жизнь становится интереснее, полнее и богаче. Человек в любом возрасте находит в книгах пищу для ума. Как сказал Дидро, люди перестают мыслить, когда перестают читать. Что наша жизнь? Игра, не больше. Но книги делают наш внутренний мир богаче и дороже, чем мы можем себе представить. Книга. Что о ней можно сказать с первого раза? Да в принципе ничего особенного, если не врать. Чтобы что-то сказать о книге, нужно ее прочитать. Только тогда можно будет со всей уверенностью сказать о ней правду и свои впечатления. Книги – это с первого взгляда простая обложка, наполненная страницами. Но только открыв ее, ты начинаешь понимать, что это не просто обычные листы бумаги. Это мысли человека, который писал их. Перед тем, как открыть книгу, всегда затаиваешь дыхание. Как будто бы книга умеет говорить. А ведь она и вправду умеет. Просто сейчас мало кто слышит этот голос. Первая страница всегда кажется немного непонятной, но дальше страница за страницей и не успеваешь замечать, как ты прочитал уже большую половину книги. Книги умеют говорить, просто нужно уметь слышать. Книга в нашей жизни играет очень важную роль, которую от нее не отнимешь. Если бы не было книг, не было бы тогда красивых слов, романтики и драматизма. Была бы тогда одна глупость и разочарование. Трудно было бы тогда спрятаться от обидных слов и горя. Ведь книги защищают от всего этого. Они дают то, что никто не может дать. Уют, спокойствие, пусть и на время, при воплощении фантазию, буйную, яркую и прекрасную своими бликами от этих красок. Книги делают наш мир чуточку добрее. Книги никогда не молчат. Они кричат человечеству о доброте, надежде и настоящей любви. Книги могут подарить все, стоит лишь открыть правильную страницу. Только в книге можешь понять то, что, может, никогда не узнаешь и не почувствуешь. Нужно просто уметь слышать. Вот что сказала заведующая отдела по проведению культурно-массовых мероприятий Национальной библиотеки Таджикистана Сайора Каримова о роли книги в человеческой жизни.
2: Как говорит Александр Блок, книга – это великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. И Николай Гоголь также сказал, ничего не может быть приятнее, как жить в уединении, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу. Таджикская нация в течение своей древней истории, благодаря разуму, языку, науке и культуре, традициям и другим идейным ценностям, предоставляя себя человечеству как культурно образующий и гуманный, миролюбивый и свободолюбивый, благожелательный и толерантный народ. Наша древняя духовная культура, которая оставила глубокий след в развитии мировой цивилизации, в период независимости также должна придать обществу свежую силу для развития всех отраслей национальной экономики и надежного будущего страны. Мы, сегодняшнее поколение таджиков, которое несет на себя ответственность за судьбу государства

0: народа должны обеспечить солидарность и единение народа, направить на созидательный труд. Я хочу сказать, что наш уважаемый президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем очередном послании к Маджлиси Оли подчеркнул, что библиотеки должны стать важными центрами науки и культуры, ибо книга есть плод умственного труда, посвященного народа, и важный фактор защиты национальной культуры. Она как бы обогащает читателя знанием, расширяет мировоззрение и мышление человека и нашего молодого поколения и направляет его на правильный жизненный путь.
1: Книга «Друг и советчик» в жизни каждого человека. Еще до рождения малыша многие мамы начинают читать сказки и стихи будущему ребенку. А после его появления на свет книга становится незаменимым атрибутом, помогающим ему правильно развиваться и получать речевые, зрительные и мыслительные навыки. Литература способна менять восприятие, погружать в другой мир, давать советы в личном и бытовом плане. Вдумчиво читая книгу, человек погружается в предложенный писателем мир и начинает жить жизнью героев. Очень часто во время прочтения книга становится хорошим отвлечением от многих трудностей и проблем. При должном отношении к литературе книга может превратиться в настоящего друга, с которым никогда не скучно, который даст совет в самый нужный момент и подарит огромное многообразие возможностей. С таким другом можно путешествовать во времени, побывать в разных уголках мира и за его пределами. Книга никогда не предаст, не перестанет быть интересной и будет постоянно учить чему-то новому. При появлении вопросов или сложных жизненных ситуаций люди во все времена обращались к литературе. И это неудивительно. Именно книги хранят в себе мудрость времен и описывают жизненный путь самых разных людей, начиная от вымышленных героев, заканчивая биографией великих личностей. Настоящие сокровищницы знаний, в которой собрано более 6 миллионов печатных изданий, является Национальная библиотека Таджикистана, расположившаяся в городе Душанбе. Это самое большое книгохранилище страны. Оно признано важным объектом культурного наследия. В залах библиотеки, являющиеся государственным культурным учреждением и научно-исследовательским центром, можно найти печатные изделия всех видов, аудио- и видеоматериалы, а также древние рукописи времен Средневековья. Далее о сокровищнице знания расскажет заведующий отдела по проведению культурно-массовых мероприятий Национальной библиотеки Таджикистана Сайора Каримова.
0: Можно сказать, что государственное учреждение Национальной библиотеки Таджикистана является как особо ценный объект само реконструкции Национальной библиотеки, которая была построена по инициативе нашего уважаемого президента Республики Таджикистан. Оно как ценный объект культурного наследия народов Республики Таджикистан, национальное хранилище документов, архив национальной печати, научно-информационный и культурный центр республиканского значения, осуществляет деятельность по библиотековедению, библиографоведению и в сфере книговедения. Национальная библиотека может сохранить ценные книги. В Национальной библиотеке есть специальный отдел, отдел восточных рукописей и редких книг, которые могут воспользоваться наши читатели. Там ценные книги, начиная с 13 веков до 19 веков. Историческая книга у нас с 13 веков Мухаммада Джалиля Табари, 13 век. И каждый раз, когда мы принимаем туристов, например, член дипломатических лиц, и они с таким удивлением, как сохранилась вот наша вот эта бесценная наших предков, наших великих поэтов Шахнаме Абулькасима Фердауси 16 века. Также Насреддина Туси, там более 63 вида геометрических фигур в этом книге изображена. Также на разные надписи, начиная с клинописные, литографических. И они с удивлением, как вот это все сохранилось, как богата наша древняя история. История, 5000-летняя история таджикского народа, и оно богато всеми вот этой, благодаря языку, благодаря своим традициям, сохранились они до наших дней. И мы должны, как подобно своей матери и родину, любить наш сладкозвучный и поэтичный таджикский язык и беречь его как бесценный жемчуг, как основу нашего бытия. Язык – это зеркало, в котором ярко выражается лицо нации. Мы должны ценить это и наряду с этим придавать первостепенное значение изучению русского и английских языков как языков международного общения. Большинство наш молодежь изучает иностранные языки, и в каких учреждениях мы там не оказались, у нас все больше и больше потребностей к иностранным языкам. Но стоит отметить, что не забывать, что и свой родной язык тоже нужно поощрять. Все термины наша молодежь мы сами должны во всем поддерживать и дать понять другим, дать знать другим. Например, туристам можно сказать, что таджикский язык является древним языком, наш родной таджикский язык. И я как сотрудник Национальной библиотеки хочу отметить, что саму реконструкцию Национальной библиотеки есть любовь нашего уважаемого лидера нации книги к богатой истории таджиков. И он, как благосклонный, патриотичный глав страны, отдает все усилия во благо нашего государства, во благо образования, высшее образование нашего молодого поколения. И мы, молодые поколения, все признательны ему для процветания нашей любимой родины – Таджикистан.
1: Книга – это величайший учитель всего человечества. Это друг, сопровождающий нас от ясельной колыбели до глубокой старости. Книга является неоспоримым источником знаний. Человек, который читает книги, совершенствуется, развивает свой кругозор, логику, мышление, улучшает свою память.

0: «Туризм ПРО» – новости индустрии отдыха. Мы расскажем о ключевых событиях, решениях и тенденциях, которые сегодня определяют развитие туристической отрасли Республики Таджикистан. «Туризм ПРО».
1: Добрый день! В эфире программа «Туризм ПРО». С вами Оглой Анвари. Сегодня открываем новые грани путешествий, знакомимся с уникальными местами и людьми, которые сохраняют наши традиции. А мы начинаем с рубрики «Открывая Таджикистан». Сегодня в нашей туристической рубрике мы отправимся в одно из самых необычных и духовно значимых мест Таджикистана, к знаменитому источнику Чиличор-Чашма. Название Чиличор-Чашма переводится как «44 источника». Это уникальный природный комплекс, где из-под земли одновременно выходят десятки родников с кристально чистой водой. Потоки соединяются между собой, образуя небольшие каналы и прозрачные водоемы, создавая живописный ландшафт, который выглядит особенно впечатляюще на фоне южной природы региона. С этим местом связана древняя легенда. По преданию, когда-то здесь пересохли источники, и местные жители страдали от нехватки воды. Тогда святой человек вознес молитву, после чего из земли забили десятки родников. С тех пор вода Чиличор-Чашма считается целебной, а само место стало точкой притяжения паломников со всей страны и за ее пределов. Сегодня Чиличор-Чашма – это не только духовный центр, но и популярное туристическое направление. Сюда приезжают, чтобы прикоснуться к традициям, насладиться природой и почувствовать особую атмосферу спокойствия. Многие гости умываются водой источников, считая, что она приносит здоровье и очищение. Интересно, что в водоемах комплекса обитает большое количество рыб. Их не ловят. По местным обычаям они считаются священными. Туристы часто наблюдают, как рыбы собираются у поверхности воды, что создает еще более необычную и запоминающуюся картину. Лучшее время для посещения Чиличор-Чашмы – весна и начало лета. В этот период природа вокруг особенно яркая. Воздух наполнен свежестью, а прохладная вода источников становится настоящим спасением от южной жары. Однако и в другие сезоны сюда продолжают приезжать путешественники, ведь это место интересно в любое время года. Развитие внутреннего туризма делает такие природные объекты все более популярными. Чиличор-Чашма постепенно становится частью туристических маршрутов, объединяющих природные достопримечательности, культурное наследие и духовные традиции страны. Если вы ищете направление, где можно совместить путешествие, отдых и знакомство с национальной культурой, Чиличор-Чашма – одно из тех мест, которые обязательно стоит включить в маршрут. А теперь, друзья, мы переходим к рубрике «Из первых уст». У нас в гостях Зульфия Иномовна, эксперт в сфере подготовки молодых кадров туристического направления.
2: Добрый день, Зульфия Иномовна. Как сегодня меняется интерес молодежи к профессиям в сфере туризма и какие направления становятся наиболее востребованными?
3: Добрый день. Спасибо за вопрос. Он очень актуальный. Как вы видите, сейчас туризм бурно развивается, в том числе и в Таджикистане. И, конечно, основную деятельность делает молодежь. Что такое туризм? Это народная дипломатия. Когда к нам приезжают гости и... Для молодежи, мне кажется, это огромный шанс познать мир, познакомиться с людьми. Почему именно туризм и молодежь? Потому что они могут себя проявить в Таджикистане попутно, знакомя гостей с нашими достопримечательностями, они узнают и познают свою родину. Помимо того, что они должны, ну, мы об этом еще поговорим, что они должны и какими знаниями они должны обладать, студенты учатся общаться, студенты расширяют свой кругозор. Вот эта жилка креативности у студентов, она развита больше. И вообще молодежь, скажем так, имеет нестандартный подход. У них свое видение, у них свои интересы. Это поколение, которое выросло на новых технологиях. И, соответственно, они могут и должны предоставить все самое лучшее, все самые лучшие достопримечательности нашим гостям.
2: А какие навыки, на ваш взгляд, особенно важны для будущих специалистов туристической отрасли?
3: Как я уже говорила, первое – это умение общаться. да, соответственно, они должны быть психологами. Ну, по крайней мере, знать, как с кем разговаривать. Второй навык – это языки. Иностранные языки – это сейчас, как говорил наш лидер нации, уважаемый президент Эмомали Рахмон, в своем ежегодном послании, мы должны учить языки иностранные. Как минимум английский, русский, возможно, китайский, возможно, немецкий. Это второй навык. Третий навык – они должны уметь рассказывать и показывать. То есть это навыки презентации своей родины. Они должны знать историю, они должны знать экономику, они должны уметь разбираться в наших коммуникационных, скажем так, системах Республики Таджикистан. Ну, практически молодежь, которая работает в сфере туризма, должна иметь все навыки, необходимые в общении с людьми и презентации им красивых мест.
1: А насколько важна практическая подготовка студентов и сотрудничество университета с туристическими компаниями?
3: Ну, во-первых, в теории все красиво. На практике это как, вот знаете, вам когда рассказывают, как готовить суп. Но пока вы его сами не попробуете приготовить, ничего не получится. Поэтому теоретическая часть, она очень сильно важна, но не менее важна все-таки практическая. На счастье, в нашем университете наш учебный план предполагает именно практикоориентированное обучение. И наши студенты, начиная со второго курса, проходят практику непосредственно в туристических компаниях, непосредственно в комитете по развитию туризма, непосредственно при гостиницах. То есть так или иначе, в тех органах, которые напрямую связаны с туризмом. Помимо этого, на практических занятиях мы также со студентами совершаем экскурсии, планируем туры, разрабатываем туристические маршруты. Выходные дни, есть такое понятие «туризм выходного дня». Мы очень часто съездим с туристами, скажем так, по всей Республике Таджикистан. В частности, вот мы ездили на озеро Искандеркуль, Гисарская крепость, Чиличур-Чашма. То есть наши студенты постоянно совершенствуют свои практические навыки. И еще я хотела сказать, отметить. На нашей кафедре доцентом Газизуда был реализован один большой проект, где ребята посещали практически все направления Республики Таджикистан и разрабатывали маршруты. Это порядка 10 туристических маршрутов. Это Чиличур-Чашма, Чилдухтарон. По всем самым таким направлениям. По результатам они делали буклеты, делали наглядные материалы, и это, конечно, очень важно.
1: А какие перспективы вы видите для развития туризма в стране именно благодаря молодым кадрам?
3: Вообще для меня, мне кажется, это все очень радужно. Ну, во-первых, как я говорила, молодежь у нас очень креативная. Молодежь знает новые технологии. Молодежь умеет пользоваться, скажем так, всеми навыками и новшествами научно-технического прогресса. Это во-первых. Во-вторых, у молодежи, скажем так, есть замечательная черта. Они, мне так кажется, сейчас умеют выражать свое мнение. То есть у них есть свое видение. И самое главное – это патриотизм. Потому что патриотизм – это одно из основных требований для людей, которые работают в сфере туризма. Потому что любить свою родину, уметь рассказать про свою родину – это очень важно. И наша молодежь как раз-таки сейчас воспитывается именно в духе патриотизма.
1: Что бы вы хотели рассказать нашим слушателям, как специалист в сфере подготовки молодых кадров в сфере туризма?
3: Ну, если так взять и расписать деятельность Российско-Таджикско-Славянского университета, то я хотела бы поделиться многими моментами. Во-первых, на базе нашего ресурсного центра и на базе нашей кафедры мы реализовали более 4 проектов, связанные с развитием гастрономического туризма, санаторно-курортного комплекса. А вот последний наш проект был связан с развитием инватуризма, то есть необходимых условий для принятия туристов с особыми ограниченными возможностями. И непосредственно вот в процессе этого проекта прямое участие у нас принимали наши студенты, наша молодежь. Помимо этого, наши студенты активно участвуют в конкурсах. Мы очень плотно контактируем с туристическими компаниями, с комитетом по развитию туризма. И наших ребят всегда привлекают и в качестве гидов. То есть они работают уже как бы практически, потому что многие наши студенты знают языки. И вот в частности есть компании, которые вызывает наших ребят, чтобы они помогли с гостями. Наш ресурсный центр, в том числе и ваша покорная слуга Зульфия Иномна, провела очень много экскурсий для наших гостей, которые приезжают в университет, с наших вузов-партнеров. Помимо этого, наши ребята разработали туристический маршрут по Славянскому университету. То есть мы для иностранных студентов сделали тур-маршрут по Славянскому, по знанию РТСУ. Я думаю, это было очень интересно. Даже нашим ребятам было интересно. Потому что многие не знают, какие у нас есть центры. Многие не знают, какие у нас есть кафедры. Поэтому это было полезно и в том числе для наших студентов. Помимо этого, у нас постоянно идут публикации научных статей. То есть помимо учебной деятельности есть еще научная деятельность. И потенциал наших преподавателей очень высок, потому что в основном это практики. Те, которые работали непосредственно в сфере туризма. Вот, в частности, ваша покорная слуга несколько раз выступала экспертом в больших проектах именно по туризму. Выступления на международных конференциях в России, в Казахстане. Формат был разный. Онлайн, офлайн. Это было очень полезно, очень интересно. То есть вот на сегодняшний день мы также ведем проектную деятельность и также привлекаем наших ребят. Потому что пока ты сам не сделаешь что-то своими руками, ты этому ничему не научишься. И еще в заключение я бы хотела сказать, что, ребят, если вы хотите развивать туризм, если вы хотите путешествовать, ездить, то я вас приглашаю в Российско-Таджикско-Славянский университет на направление туризм. У нас сейчас открывается несколько профилей, в частности сервис. Это как раз-таки то самое необходимое, что сейчас нужно республике, потому что именно сервис и именно обслуживание гостей, этого сейчас нам, не то, что не хватает, это очень важно. Во-вторых, Славянский университет – это такой центр, связей между туристическими компаниями, международными организациями, учебными. У нас очень много вузов-партнеров. То есть на базе нашего Славянского университета вы получите не только навыки в теории, но и практические навыки. И второй момент, это, конечно, касается наших гостей. Вот сейчас очень много материала в ТикТоке, очень много в разных социальных сетях о том, как туристы восхищаются нашим Таджикистаном, о том, как они удивленно рассказывают, какая у нас красота, сколько у нас цветов. Я думаю, что слушать – это одно, а воочию убедить – это другое. Помимо всего нашей красоты, у нас еще замечательные люди. И, конечно, хотелось бы еще отметить нашу кухню. То есть гастрономия в Таджикистане достойна всяких похвал. То есть, есть такая пословица – мы не скажем, а покажем. Поэтому добро пожаловать, welcome, хушамадит.
1: Спасибо большое за ваш развернутый ответ. Итак, с нами была Зульфия Иномовна, директор ресурсного центра по развитию туризма при Российско-Таджикского славянского университета, доцент кафедры туризма и сервиса. В завершение программы «Туризм ПРО» наша традиционная рубрика – рубрика «Советы путешественников». Мы собрали полезную информацию для тех, кто планирует поездку по Таджикистану в период Рамадана. В месяце Рамадана меняется режим работы многих заведений общественного питания. Некоторые традиционные ашхана и чайханы могут быть закрыты в дневные часы, так как верующие соблюдают пост. При этом часть кафе и ресторанов продолжает работать, особенно в туристических и центральных районах городов. Туристам рекомендуется заранее уточнять график работы заведения, чтобы не тратить время на поиски открытых мест. Чаще всего традиционные ашхана и чайханы начинают активно работать ближе к вечеру, примерно за час до ифтара, а основной поток гостей приходится на время после ифтара. Также стоит учитывать, что в этот период атмосфера в городах становится особенно колоритной. Вечером улицы оживляются, семьи собираются за общим столом, а многие заведения предлагают специальное блюдо национальной кухни. Если вы путешествуете в Рамадан, планируйте питание заранее и относитесь с уважением к местным традициям. Это сделает поездку более комфортной и позволит глубже почувствовать культурные особенности страны. На этом мы завершаем наш выпуск. Вы слушали программу «Туризм ПРО». С вами была Оглай Анвари на радио «Овази Точик» на волне 105.5 FM. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире и новых маршрутов по родной земле.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овозит Тоджик 105.5 FM.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фердум Акими, субрика новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. В Даке состоялись политические консультации между Таджикистаном и Бангладеш. Лукашенко сделал узбекистанцам предложение, от которого невозможно отказаться. Авиакомпанию TestJet лишили лицензии после происшествия в аэропорту Манас. Земельные ресурсы Казахстана будут контролировать с помощью новых технологий. Глава МИД Туркменистана и сенатор США от штата Монтана обсудили развитие сотрудничества. А теперь к основным новостям. Политические консультации между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Народной Республики Бангладеш на уровне заместителя министров иностранных дел Идибека Каландара и Асада Алама Сиёма состоялась 8 июля в городе Дака. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан. В рамках политических консультаций заместитель министра иностранных дел Идибек Каландар также провел встречи с министром иностранных дел Народной Республики Бангладеш Халил Ур-Рахманом и государственным министром по иностранным делам Народной Республики Бангладеш Шамой Убайет Ислам. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках международных организаций, а также вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, текстильной, туристической, научно-образовательной, культурной и других сферах. Беларусь готова принять граждан Узбекистана на постоянное место жительства. Президент Александр Лукашенко пригласил узбекистанцев переезжать в республику вместе с родственниками. Такое заявление прозвучало по итогам его официальной встречи с Шавкатом Мирзиёевым. Причиной подобного приглашения стала нехватка рабочих рук на белорусских предприятиях и полях. Александр Лукашенко отметил, что в Узбекистане есть дефицит свободных земель и водных ресурсов, в то время как в Минске эти блага имеются в достаточном количестве. По его словам, приезд организованных семей поможет эффективно развивать территорию. Для иностранных работников обещают создать условия, которые ничем не уступают возможностям местных жителей. Приезжие смогут рассчитывать на социальную поддержку, качественную медицину и образование для детей. Глава Беларуси добавила, что дружеские отношения между народами нужно использовать прямо сейчас, пока эти рабочие места не заняли представители других государств. Государственное агентство гражданской авиации Кыргызстана аннулировало лицензию авиакомпании TestJet. Решение принято по итогам внеплановой проверки, проведенной после авиационного происшествия с самолетом-перевозчика в международном аэропорту Манас. Инцидент произошел 7 июля с воздушным судном, выполнявшим рейс Бишкек-Ош. Сразу после происшествия ведомство начало официальное расследование обстоятельств случившегося и одновременно инициировало внеплановую инспекцию деятельности авиакомпании. По результатам проверки были выявлены грубые нарушения требований авиационного законодательства Кыргызской Республики, которые, по данным госагентства, непосредственно влияют на обеспечение безопасности полетов. На этом основании было принято решение об аннулировании лицензии TestJet. В Государственном агентстве гражданской авиации подчеркнули, что и впредь будут принимать самые жесткие меры в отношении любого авиаперевозчика, если его деятельность создает риски для безопасности полетов. Ведомстве отметили, что закон одинаков для всех, независимо от названия авиакомпании, ее истории, масштаба бизнеса или положения на рынке. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона по вопросам охраны почв, земельных отношений и агропромышленного комплекса. Документ опубликовала Аккорда. Одной из важнейших новелл закона является законодательное закрепление комплексной системы мероприятий по защите почв. В частности, предусматривается проведение агрохимических и мелиоративных исследований, бонитировка почв, организация мониторинга, внедрение почвозащитных технологий и научно обоснованное применение удобрений. Кроме того, закон создает правовую основу для развития научных исследований, широкого использования цифровых технологий, средств дистанционного зондирования земли и современных систем мониторинга. Это позволит повысить эффективность управления земельными ресурсами и своевременно оценивать состояние почв. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов провел встречу с сенатором США от штата Монтана Стивом Дейнсом, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего развития взаимодействия. Как сообщает внешнеполитическое ведомство Туркменистана, стороны с удовлетворением отметили последовательный характер политико-дипломатического диалога между Туркменистаном и США, отметив развитие межпарламентского взаимодействия. Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества. При этом подчеркивалась важная роль делового совета Туркменистан-США в расширении взаимовыгодных связей между деловыми кругами двух стран. Также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии конструктивного диалога. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
1: Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Оазис Таджик 105.5 FM.

0: происходящего в мире, политике, экономике и научных инновациях.
1: На 107.5 FM, Овозе Таджик, в Обучонгофровском районе.
2: Напоминаю, вы слушаете радио Овозе Таджик. Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию первую часть наших рассказов «По следам Марко Поло».

1298 году, сидя в темнице в Генуе, известный итальянский путешественник Марко Поло продиктовал заключенному вместе с ним Рустачино Пизанскому воспоминания о своих путешествиях по миру. Так родилась знаменитая книга Марко Поло «Книга о разнообразии мира», бестселлер того времени и теперь не потерявший своего значения. Русская версия старофранцузского текста записи Рустичано и соответствующий комментарий к венецианской версии Джованни Батиста Рамузи, содержащейся в книге, положена в основу рассказа о небольшом отрезке пути Марко Поло по Бадахшану. В 1250 году Никола, отец Марко Поло, и его родной брат Мафио с венецианскими товарами отплыли из Константинополя в город Судак, откуда караваном прибыли в Золотую Орду для последующей торговли. Они были с почетом приняты Беркеханом, тогдашним царем западных татар. С большой выгодой реализовали свои товары и получили от хана богатые подарки. Однако в связи с начавшимися междоусобными войнами не смогли вернуться назад и решили торговым караваном отправиться на восток, в город Бухару. Там они встретились с посольством нового хана западных татар, направленного победителем к царю всех татар Хубилай-хану. Посол убедил братьев отправиться с ним в ставку великого хана, обещая почетный прием и безопасную дорогу по охраняемому пути, проложенному завоевателями. Маршрут братьев Поло пролегал несколько южнее и занял около года. Великий хан был очень доволен их приходом и встретил гостей с большим почетом. Он долго беседовал с ними об обычаях западных стран, их королях и государственном устройстве, а также о религии и о главе Римской церкви. Полные и содержательные ответы братьев ему очень понравились, и он решил направить вместе с ними посла к папе Римскому. По его указанию была подготовлена грамота апостолу, а послу и братьям выдана золотая пяйза, своего рода мандат с посольскими полномочиями. Специальным поручением братьям была доставка лампадного масла от гроба Господня в Иерусалиме. Хан почитал Иисуса Христа и верил в Него как в истинного Бога. Однако по дороге ханский посол сильно заболел и вынужден был вернуться. Так братья оказались в роли послов великого хана. Вернувшись в Венецию еще через некоторое время от вновь избранного папы, с которым они встретились ранее, братья получили верительные грамоты и дополнительные устные поручения для доклада великому хану. Теперь они уже стали полномоченными представителями двух наиболее влиятельных властителей мира – Папы Римского и Великого Хана Монгольской империи. Осенью 1271 года посольство отправилось в путь. Никола был вынужден взять с собой своего 17-летнего сына Марка, оставшегося без матери. Путешествие длилось 3,5 года, и к великому хану Марко прибыл уже взрослым, закаленным трудной дорогой юношей. После длительного пути, начиная от западного побережья Средиземного моря через Малую Азию до Багдада, Басры и Армуза, путники пересекли наиболее пустынные области Ирана и дошли до города Балх в северном Афганистане. Но отца Марко город произвел двойственное впечатление. С одной стороны, это был большой и богатый город, в котором, по преданию, Александр Македонский взял в жены красавицу Роксану. С другой стороны, повсюду были видны следы явного упадка. Еще сохранившиеся прекрасные мраморные дома и дворцы были разорены и разрушены. «Смотри, Марко, — говорил отец, — многие завоеватели сжигали и разрушали этот город, но он, как сказочный феникс, возрождался из пепла, а сейчас не в силах возродиться в прежнем великолепии. Уже много дней мы следуем по великому шелковому пути. По нему в древности везли китайский шелк, который тогда ценился на весь золото. Даже не все именитые патриции Древнего Рима могли позволить себе носить шелковые ткани. Балхи, персидские купцы, перекупали китайские товары и везли их далее на запад. Город при этом получал немалую прибыль.
Однако сейчас шелковый путь уже потерял свое былое значение, поскольку шелк, как ты знаешь, стали изготовлять во многих южных странах, и китайская торговля шелком постепенно угасла. Осталось торговать только солью и сушеными дынями, а от этого большой прибыли не получишь. Через 12 дней путники прибыли в город Таликан, славящийся своим большим хлебным рынком. К югу от него находятся горы, а в горах много прекрасной соли. Ее так много, что, пожалуй, хватит на весь свет на многие годы. Соль ломают большими железными заступами и развозят в Бадахшан и другие места, где ее не хватает. Еще через 3 дня показались город Кишм и другие городки, расположенные в горах. Горцы – хорошие охотники, много убивают разных зверей и хорошо выделывают звериные шкуры. На них они спят, шкуры одеваются и из них также делают свою обувь. Часто охотятся на дикобразов собаками. Говорят, что дикобразы собираются вместе и пускают в собак своих иглы, как стрелы. Многих собак ранят. Свой скот жители пасут в горах. Там хорошие пастбища. В горах они живут в просторных пещерах. Летом в них прохладно, а зимой тепло. Славные жилища. 3 дня пути, и мы можем прийти в Бадахшан, сказал Никола. Бадахшан – это большое и независимое царство. Цари здесь наследственны. В этом царстве много узких проходов и неприступных мест, где находятся города. Жители общаются на особом языке, являются отличными стрелками и воинами и могут не опасаться любого врага. От персидских купцов я слышал, что тут родятся знаменитые лалы и самое лучшее в мире лазурь, темно-синяя, с яркими блесками, похожая на звездное небо. Люди очень любят эти камни и даже им поклоняются, считая священными. Имеется в стране также золото и серебро. Добывают лалы и лазурь только по приказу самого царя. Добытые камни, серебро и золото царь посылает другим властителям, князьям и знатным людям по дружбе либо в качестве дани. Нужно знать, что самовольно их добыча или продажа карается смертью и потерей имущества. А еще Никола рассказывали, что в этих горах растет горный лен. Из него делают знатные снежно-белые рубахи. Когда такая рубаха темнеет, ее прокалывают на огне, и она снова становится белой. Водятся тут и хорошие кони, которые во всякое время ходят по горам неподкованными. В горах много всякой дичи. Вдоволь пшеницы и ячменя. Масло получают из кунжута и орехов. Отсюда можно попасть в Индию и дойти до Индийского моря. «Но это нам не по пути», — сказал Никола. «Не знаю, как нас там встретят, но мне хотелось бы сменить наших коней, получив здешних. Они более пригодны для дальнейшей дороги. Неплохо было бы и получить и драгоценные подарки для великого хана». Этой ночью Марко спал плохо. Ему снились ласковые волны теплого моря. Пышная растительность неизвестных островов, странные люди и диковинные животные. В установленные сроки путники прибыли в Бадахшан и дошли до Ишкашима. Все случилось так, как хотелось Никола. Видно, мандат великого хана и здесь имел большую силу. Однако Марко, которому не здоровилось уже давно, совсем ослаб. Его лихорадило и мучил сильный кашель. Местные целители рекомендовали Марко подняться на верхнее пастбище и пожить там на свежем воздухе, питаясь молоком, нежной рыбой и свежей мясной пищей. Они сказали Никола, что его сын надышался гнилым воздухом жарких равнин, но на высокогорье он может быстро поправиться. Сказано, сделано. Пока братья подбирали лошадей и собирались в дальний тяжелый путь, Марко отвезли на высокогорное пастбище. Оттуда через неделю он вернулся здоровым. Молодость, свежий воздух и хорошая пища победили болезнь. От Ишкашима путники двинулись вверх по большой реке. Через 12 дней добрались до местности, которая именуется Вахан. Владетель этой области подчинялся царю Бадахшана. Вахане, расспросив знающих людей о дальнейшей дороге на Кашгар, путники установили, что к нему можно добраться 2 путями. Один традиционный отрезок шелкового пути проходит дальше по реке Вахандарья,
на Ташкурган, огибая Памирское Нагорье с юга и востока. Другой путь, более короткий, но опасный, проходит непосредственно через Памир. Перед путниками стала сложная задача о выборе дальнейшей дороги. Посовещавшись, они решили выбрать более короткий путь. Решающим аргументом было то, что еще ни один из европейцев не был на крыше мира. Да и великому хану будет интересно узнать, насколько проходима эта дорога. Бывалые охотники также предупредили, что они направляются в самое высокое место на земле, где даже огонь не так светил, а мясо остается жестким, сколько его ни вари, что им придется пройти через безлюдные безводные пустыни. Потому путники особое внимание обратили на подготовку продуктов дорогу. Уважаемые слушатели, это была первая часть нашего рассказа «По следам Марко Поло».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио в Дитоджиге, ваша любимая музыкальная страничка. Сегодня мы подготовили для вас подборку самых душевных и популярных песен, которые согревают ваше настроение и подарят хорошее настроение на весь день. Музыка – это язык, который объединяет сердца. Она сопровождает нас в радости, в раздумьях, помогает вспомнить самые теплые моменты жизни. И прямо сейчас предлагаем вам насладиться прекрасной композицией от любимого исполнителя Фарух Хасанов с новой песней «Джахуна».

Вы слушаете радио Вози Тоджик. Мы продолжаем музыкальную страничку. А знаете ли вы, что многие таджикские песни наполнены глубоким смыслом и отражают богатую культуру нашего народа? Они передаются из поколения в поколение и остаются актуальными во все времена. И следующая композиция – еще один яркий пример этого.

Мы рады приветствовать каждого из вас, тех, кто сейчас дома, в дороге, на работе или просто отдыхает. В ближайшие 30 минут вас ждет музыкальная страничка, наполненная любимыми мелодиями, теплом и хорошим настроением. Музыка – это особый язык. Она не требует перевода, но всегда точно передает чувства. Именно поэтому она так близка каждому из нас.

Прекрасная мелодия, наполненная душой. Таджикская музыка всегда отличалась своей искренностью и глубиной. В ней отражаются традиции, культура и богатая история нашего народа. И слушая такие песни, мы словно возвращаемся к своим корням. Друзья, давайте послушаем нашу очередную музыкальную композицию.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Води Тоджигиб. Это была композиция, которая задает ритм и настроение. Иногда именно такие песни помогают нам начать день с улыбкой или продолжить его с хорошей энергией. Музыка способна вдохновлять, поддерживать и даже менять наше состояние. Дорогие друзья, музыка сопровождает нас на протяжении всей жизни. С ней связаны самые важные моменты радости, встречи, воспоминания. Кто-то слушает музыку в наушниках по дороге на работу, кто-то включает радио дома, а кто-то просто наслаждается ею в тишине. И как бы ни менялся мир, музыка всегда остается рядом. Иногда стоит просто остановиться, сделать паузы и позволить себе почувствовать. Именно такие композиции помогают нам в этом.

Современная музыка сочетает в себе новые ритмы и традиционные мотивы. Это делает ее особенно интересной и близкой молодому поколению. Но самое главное, она остается искренней. Дорогие слушатели, мы всегда чувствуем вашу поддержку. Спасибо, что вы с нами. Песни о любви – это особая категория. Они понятны каждому, потому что чувства не имеют границ. Дорогие друзья, мне кажется, наша программа не будет полной без очередной песни.

Дорогие слушатели, наша музыкальная страничка подходит к завершению. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Надеемся, что музыка, прозвучавшая сегодня, подарила вам хорошее настроение и немного тепла. Берегите себя, оцените моменты и не забывайте, хорошая музыка всегда рядом.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: В эфире радио «Овози Точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Точек».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Русский блок «Радио «Овози Точек» приветствует вас. Сегодня для вас в эфире работают я, Фаридун Мукими, и наш звукорежиссер Алишер Ширали. Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. Таджикистан меняет экономический вектор от экспорта сырья к продукции с высокой добавленной стоимостью. Состоялась 6-я сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 7-го созыва. В Ашском районе будет введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 250 мегаватт. Душанбе примет 20-е молодежные дельфийские игры стран Содружества независимых государств. А теперь к основным новостям. Сегодня Таджикистан постепенно переходит от экономики, основанной преимущественно на экспорте сырья, к экономике, ориентированной на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Об этом в своем выступлении сказал президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, на встрече в ходе ознакомления со строительством предприятия по обогащению железной руды в Буджонгафуровском районе. По словам главы государства, Таджикистан располагает богатыми запасами металлических руд. Поэтому сегодня главная задача заключается не только в их добыче, но и в создании полного производственного цикла от газоведочных работ и добычи сырья до выпуска готовой металлургической продукции. Именно с этой целью правительство страны уделяет первостепенное внимание развитию перерабатывающей промышленности, внедрению передовых технологий, производству импортозамещающей и экспортно-ориентировочной продукции. В этом контексте строительство таджикского металлургического комбината приобретает особое значение, поскольку закладывает прочную основу для формирования современной металлургической промышленности в нашей стране, сказал глава государства. Под руководством председателя Маджлиса народных депутатов города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, состоялась 6-я сессия Маджлиса народных депутатов города Душанбе 7-го созыва. Об этом сообщили в отделе информации аппарата председателя города Душанбе. Депутаты рассмотрели ход реализации государственной программы развития логистической системы в Республике Таджикистан на 2023-2027 годы, по которому с докладом выступил заместитель председателя города Душанбе. Уважаемый Рустам Эмомали дал профильному заместителю и другим ответственным структурам конкретные поручения по совершенствованию логистической системы города Душанбе, привлечению внутренних и иностранных инвестиций для создания агрологистических центров, оптово-распределительных центров, а также международного транспортно-логистического центра Душанбе. Кроме того, было отмечено, что следует активизировать работу с сельхозпроизводителями для более эффективного использования сельскохозяйственных земель, расположенных на территории города Душанбе, и получения 2-3 урожаев с одного земельного участка. В ходе сессии депутаты также рассмотрели и утвердили ряд решений председателя города Душанбе по кадровым вопросам и другим важным направлениям городского управления. В Ашском районе продолжается строительство солнечной электростанции мощностью 250 мегаватт. Об этом сообщает Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. В ходе ознакомления министра энергетики и водных ресурсов Далера Джумы с ходом строительства данного энергетического объекта было сообщено, что на сегодняшний день выполнено около 70% строительных работ. Одновременно продолжаются монтаж оборудования и подготовка объекта в соответствии с установленными требованиями. Согласно плану, электростанция будет полностью введена в эксплуатацию до конца текущего года. Ответственным за реализацию проекта были даны конкретные поручения по обеспечению высокого качества работ, соблюдению технических требований и завершению строительства в установленные сроки. Ввод в эксплуатацию солнечной электростанции в Ашском районе внесет значительный вклад в увеличение объемов производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, реализацию стратегических целей страны в сфере зеленой энергетики и укрепление энергетической безопасности Таджикистана. Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Мухридин 9 июля встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан Али Мирзамином Аскеровым по случаю завершения его дипломатической миссии в Таджикистане. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан. В ходе встречи стороны высоко оценили динамику развития двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Министр иностранных дел поблагодарил посла за его весомый вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между двумя странами и пожелал ему успеха в дальнейшей деятельности. первом полугодии 2026 года Комитет по языку и терминологии при правительстве Республики Таджикистан провел контроль и проверку деятельности 75 учреждений и организаций на предмет соблюдения требований закона Республики Таджикистан о государственном языке Республики Таджикистан. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам председатель комитета Сахидот Рахматулузода. Указанное число вошли 12 учреждений высшего профессионального образования в городах Душанбе, Бохтар, Куляб и Худжанд, 55 государственных органов, учреждений и организаций, а также 8 органов самоуправления, поселков и сел. Этот показатель на 36 объектов превышает аналогичный показатель за соответствующий период 2025 года. Кроме того, комитет совместно с государственным учреждением «Наружная реклама и оформление города Душанбе» рассмотрел и привел в соответствие с требованиями языкового законодательства 224 рекламных материала организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей, проверив тексты вывесок и рекламных баннеров на предмет их соответствия установленным языковым нормам. За отчетный период были рассмотрены 94 проекта нормативно-правовых актов с точки зрения проведения лингвистической экспертизы и унификации терминологии, что на 52 проекта больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Председатель Маджлиса Намандагон Маджлисёли Республики Таджикистан Файзали Дизода встретился с заместителем председателя Национального собрания Республики Корея Пак Токхимом. Об этом сообщили Маджлиса Намандагон. Было подчеркнуто, что Маджлис Намандагон в целях повышения эффективности своей деятельности и развития парламентаризма создал группы дружбы и межпарламентского сотрудничества с парламентами 69 государств мира, в том числе Республики Корея. Деятельность таких групп играет важную роль как эффективный инструмент укрепления взаимопонимания, обмена мнениями и законодательным опытом, расширения контактов между парламентариями и развития конструктивного диалога между законодательными органами двух государств. Были также обсуждены вопросы дальнейшего развития таджикско-корейских отношений и расширение сотрудничества между парламентами двух стран. За 6 месяцев текущего года отмечен значительный рост экспорта продукции животноводства и птицеводства. За этот период за пределы страны было поставлено 3,7 миллиона яиц, 324 тысячи цыплят, 360 пчелиных семей и 33 тонны рыбы. Об этом 9 июля сообщили на пресс-конференции Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан. Наряду с обеспечением внутреннего потребительского рынка отечественной продукции, согласно данным таможенных органов, за 6 месяцев до 2026 года из республики экспортировано 74,3 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции на сумму 39,9 миллионов долларов. Сельскохозяйственная продукция поставлялась до 101 государства ближнего и дальнего зарубежья. При этом 89% экспорта пришлось на страны Содружества независимых государств, а 11% на государства дальнего зарубежья, было отмечено на пресс-конференции. С 5 по 9 октября 2026 года в Душанбе пройдут 20-е юбилейные молодежные дельфийские игры государств-участников Содружества независимых государств. Об этом сообщает пресс-служба исполнительного комитета организации. Мероприятие проводится в соответствии с решением Совета глав правительств Содружества от 13 марта 2026 года об основных мероприятиях сотрудничества государств-участников Содружества независимых государств в области культуры на 2026-2028 годы, а также решением Экономического совета Содружества от 5 декабря 2025 года о плане мероприятий, посвященных 35-летию Содружества независимых государств. Особое внимание будет уделено сотрудничеству молодежи, представителей творческой интеллигенции и учебных заведений стран Содружества в гуманитарной сфере. Игры также призваны содействовать развитию событийного туризма и креативных индустрий. Конкурсная программа 20-х молодежных дельфийских игр включает 7 номинаций: фортепиано, скрипку, изобразительное искусство, академическое пение, сольное народное пение, эстрадное пение и народный танец. В рамках фестивальной программы участники представят свое мастерство в трех направлениях – игре на народных инструментах, игре на духовых инструментах и художественных ремеслах. Перейдем к зарубежным новостям. 27 стран Евросоюза приняли единогласное решение открыть новый блок переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией. Во время заседания в пятницу представители Евросоюза утвердили общую позицию по разблокированию шестого кластера, который касается внешней политики. О решении сообщила Ирландия. Эта страна в настоящее время исполняет обязанности ротационного председателя в Совете Евросоюза. Официальные церемонии пройдут 14 июля в Брюсселе. Пятничное решение стало продолжением импульса, заданного сменой правительства в Венгрии. Новый премьер-министр Венгрии в начале июня снял спорное вето, тем самым открыв путь к запуску первого основополагающего кластера. Шестой кластер из ограниченного охвата широко считается самым простым. Киев публично настаивал на том, чтобы продвижение по всем этапам произошло до летних каникул. Такого же мнения придерживаются Еврокомиссия и большинство стран-членов. «Важно не потерять набранный темп», — сказал один из дипломатов. Однако венгерский премьер-министр Петер Медьер выразил серьезные сомнения в необходимости столь быстрого продвижения, утверждая, что это будет равносильно ускоренному вступлению в Евросоюз и подорвет переговоры о членстве со странами Западных Балкан, которые ждут гораздо дольше. Обозреватели считают, что в июле продвинуться уже не удастся, а оставшиеся кластеры будут рассматриваться по очереди, начиная с сентября. Правительство Франции в пятницу предприняло беспрецедентный шаг, активировав план ОРСЕК в связи с экстремальной жарой. Речь идет о департаментах, которые в ближайшие дни накроют очередной тепловой купол, 3 с мая. Жара должна продлиться как минимум до начала следующей недели. План ОРСЕК активирован в департаментах, где объявлен красный уровень метеоопасности. В субботу таких будет 24, а в 59 департаментах синоптики объявили оранжевый уровень. Проведены консультации, состоялся обмен мнениями, проделана работа, заявил официальный представитель правительства Мод Брежон в эфире телеканала TF1. План ОРСЕК представляет собой механизм экстренного реагирования и помощи при исключительных событиях. Он обычно активируется в случае стихийных бедствий, таких как наводнения, отмечают наблюдатели. Рекордно за последние годы нашествие бурых медведей замечено в Восточной Финляндии. Службы реагирования контролируют ситуацию на пределе возможностей. Как пишет Оксуа-Зет, по данным телерадиокомпании Юле, количество вызовов правоохранителей в связи с инцидентами с медведями к концу июня 2006 года превысило несколько сотен. Для сравнения, в 2023 году было зафиксировано всего 45 вызовов, в 2024 году – 131, тем временем как в 2025 – 199. Представитель полиции Восточной Финляндии Хари-Пека Похьюлайнен заявил телекомпании, что правоохранительные органы работают на пределе возможностей. Если популяция медведей продолжит расти теми же темпами, в ближайшие годы руководство ситуационного центра полицейского управления уже не сможет справляться с ситуацией, пояснил он. Телеканал отмечает, что рост популяции медведей связан с фактической приостановкой охоты на этих животных за пределами оленоводческих угодий. Охота на медведей с 2023 года практически не проводилась из-за того, что выданные разрешения на отстрел животных были обжалованы в суде, который затем их аннулировал. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Увой Студжик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

0: Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей, души моей.
1: Роль книги в жизни человека. Книга прошла длинный путь в истории, прежде чем приобрела тот вид, который имеет в наши дни. Она стала нашим другом и помощником, никогда не предающим и не оставляющим в одиночестве. Книга воспитывает нас, формирует наши взгляды, отвечает на сложные вопросы. Чтение обогащает наш духовный мир, и от этого наша жизнь становится интереснее, полнее и богаче. Человек в любом возрасте находит в книгах пищу для ума. Как сказал Дидро, люди перестают мыслить, когда перестают читать. Что наша жизнь? Игра, не больше. Но книги делают наш внутренний мир богаче и дороже, чем мы можем себе представить. Книга. Что о ней можно сказать с первого раза? Да в принципе ничего особенного, если не врать. Чтобы что-то сказать о книге, нужно ее прочитать. Только тогда можно будет со всей уверенностью сказать о ней правду и свои впечатления. Книги – это с первого взгляда простая обложка, наполненная страницами. Но только открыв ее, ты начинаешь понимать, что это не просто обычные листы бумаги. Это мысли человека, который писал их. Перед тем, как открыть книгу, всегда затаиваешь дыхание. Как будто бы книга умеет говорить. А ведь она и вправду умеет. Просто сейчас мало кто слышит этот голос. Первая страница всегда кажется немного непонятной, но дальше страница за страницей и не успеваешь замечать, как ты прочитал уже большую половину книги. Книги умеют говорить, просто нужно уметь слышать. Книга в нашей жизни играет очень важную роль, которую от нее не отнимешь. Если бы не было книг, не было бы тогда красивых слов, романтики и драматизма. Была бы тогда одна глупость и разочарование. Трудно было бы тогда спрятаться от обидных слов и горя. Ведь книги защищают от всего этого. Они дают то, что никто не может дать. Уют, спокойствие, пусть и на время, при воплощении фантазию, буйную, яркую и прекрасную своими бликами от этих красок. Книги делают наш мир чуточку добрее. Книги никогда не молчат. Они кричат человечеству о доброте, надежде и настоящей любви. Книги могут подарить все, стоит лишь открыть правильную страницу. Только в книге можешь понять то, что, может, никогда не узнаешь и не почувствуешь. Нужно просто уметь слышать. Вот что сказала заведующая отдела по проведению культурно-массовых мероприятий Национальной библиотеки Таджикистана Сайора Каримова о роли книги в человеческой жизни.
2: Как говорит Александр Блок, книга – это великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. И Николай Гоголь также сказал, ничего не может быть приятнее, как жить в уединении, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу. Таджикская нация в течение своей древней истории, благодаря разуму, языку, науке и культуре, традициям и другим идейным ценностям, предоставляя себя человечеству как культурно образующий и гуманный, миролюбивый и свободолюбивый, благожелательный и толерантный народ. Наша древняя духовная культура, которая оставила глубокий след в развитии мировой цивилизации, в период независимости также должна придать обществу свежую силу для развития всех отраслей национальной экономики и надежного будущего страны. Мы, сегодняшнее поколение таджиков, которые несет на себя ответственность за судьбу государства и народа, должны обеспечить солидарность и единение народа, направить на созидательный труд. Я хочу сказать, что наш уважаемый президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем очередном послании к Маджлиси Оли подчеркнул, что библиотеки должны стать важными центрами науки и культуры, ибо книга есть плод умственного труда, посвященного народа, и важный фактор защиты национальной культуры. Она как бы обогащает читателям знанием, расширяет мировоззрение и мышление человека и нашего молодого поколения и направляет его на правильный жизненный путь.
1: Книга «Друг и советчик» в жизни каждого человека. Еще до рождения малыша многие мамы начинают читать сказки и стихи будущему ребенку. А после его появления на свет книга становится незаменимым атрибутом, помогающим ему правильно развиваться и получать речевые, зрительные и мыслительные навыки. Литература способна менять восприятие, погружать в другой мир, давать советы в личном и бытовом плане. Вдумчиво читая книгу, человек погружается в предложенный писателем мир и начинает жить жизнью героев. Очень часто во время прочтения книга становится хорошим отвлечением от многих трудностей и проблем. При должном отношении к литературе книга может превратиться в настоящего друга, с которым никогда не скучно, который даст совет в самый нужный момент и подарит огромное многообразие возможностей. С таким другом можно путешествовать во времени, побывать в разных уголках мира и за его пределами. Книга никогда не предаст, не перестанет быть интересной и будет постоянно учить чему-то новому. При появлении вопросов или сложных жизненных ситуаций люди во все времена обращались к литературе. И это неудивительно. Именно книги хранят в себе мудрость времен и описывают жизненный путь самых разных людей, начиная от вымышленных героев, заканчивая биографией великих личностей. Настоящие сокровищницы знаний, в которой собраны более 6 миллионов печатных изданий, является Национальная библиотека Таджикистана, расположившаяся в городе Душанбе. Это самое большое книгохранилище.

0: экскурсия национальной библиотеки, которая была построена по инициативе нашего уважаемого президента Республики Таджикистан. Оно как ценный объект культурного наследия народов Республики Таджикистан. Национальное хранилище документов, архив национальной печати, научно-информационный и культурный центр республиканского значения. Осуществляет деятельность по библиотековедению, библиографоведению и в сфере книговедения. Национальная библиотека может сохранить ценные книги. В Национальной библиотеке есть специальный отдел, отдел восточных рукописей и редких книг, которые могут воспользоваться наши читатели. Там ценные книги, начиная с 13 веков до 19 веков. Историческая книга у нас с 13 веков Мухаммада Джарира Табари, 13 век. И каждый раз, когда мы принимаем туристов, например, член дипломатических лиц, и они с таким удивлением, как сохранилась вот наша вот эта бесценная наших предков, наших великих поэтов, Шахнами Абулькасима Фердауси 16 века. Также Насреддина Туси, там более 63 вида геометрических фигур в этом книге изображена. Также на разные надписи, начиная с клинописных, литографических. И они с удивлением, как вот это все сохранилось, как богата наша древняя история. История, 5000-летняя история таджикского народа, и оно богато всеми вот этой, благодаря языку, благодаря своим традициям, сохранились они до наших дней. И мы должны, как подобно своей матери и родину, любить наш сладкозвучный и поэтичный таджикский язык и беречь его как бесценный жемчуг, как основу нашего бытия. Язык – это зеркало, в котором ярко выражается лицо нации. Мы должны ценить это и наряду с этим придавать первостепенное значение изучению русского и английских языков как языков международного общения. Большинство наш молодежь изучает иностранные языки, и в каких учреждениях мы там не оказались, у нас все больше и больше потребностей к иностранным языкам. Но стоит отметить, что не забывать, что и свой родной язык тоже нужно поощрять. Все термины наша молодежь, мы сами должны во всем поддерживать и дать понять другим, дать знать другим. Например, туристам можно сказать, что таджикский язык является древним языком, наш родной таджикский язык. И я как сотрудник Национальной библиотеки хочу отметить, что саму реконструкцию Национальной библиотеки есть любовь нашего уважаемого лидера нации книги к богатой истории таджиков. И он, как благосклонный, патриотичный глав страны, отдает все усилия во благо нашего государства, во благо образования, высшее образование нашего молодого поколения. И мы, молодые поколения, все признательны ему для процветания нашей любимой родины Таджикистан.
1: Книга – это величайший учитель всего человечества. Это друг, сопровождающий нас от ясельной колыбели до глубокой старости. Книга является неоспоримым источником знаний. Человек, который читает книги, совершенствуется, развивает свой кругозор, логику, мышление, улучшает свою память.

час до ифтара, а основной поток гостей приходится на время после ифтара. Также стоит учитывать, что в этот период атмосфера в городах становится особенно колоритной. Вечером улицы оживляются, семьи собираются за общим столом, а многие заведения предлагают специальное блюдо национальной кухни. Если вы путешествуете в Рамадан, планируете питание заранее и относитесь с уважением к местным традициям. Это сделает поездку более комфортной и позволит глубже почувствовать культурные особенности страны. На этом мы завершаем наш выпуск. Вы слушали программу «Туризм Про». С вами была Оглай Анвари на радио «Овази Тоджик» на волне 105.5 FM. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире и новых маршрутов по родной земле.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овазис Тоджик 105.5 FM. 105.5 FM.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фердум Кими, с рубрики новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. В Даке состоялись политические консультации между Таджикистаном и Бангладеш. Лукашенко сделал узбекистанцам предложение, от которого невозможно отказаться. Авиакомпанию TestJet лишили лицензии после происшествия в аэропорту Манас. Земельные ресурсы Казахстана будут контролировать с помощью новых технологий. Глава МИД Туркменистана и сенатор США от штата Монтана обсудили развитие сотрудничества. А теперь к основным новостям. Политические консультации между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Народной Республики Бангладеш на уровне заместителя министров иностранных дел Идибека Каландара и Асада Алама Сиёма состоялась 8 июля в городе Дака. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан. В рамках политических консультаций заместитель министра иностранных дел Идибек Каландар также провел встречи с министром иностранных дел Народной Республики Бангладеш Халил Ур-Рахманом и государственным министром по иностранным делам Народной Республики Бангладеш Шамой Убайет Ислам. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках международных организаций, а также вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, текстильной, туристической, научно-образовательной, культурной и других сферах. Беларусь готова принять граждан Узбекистана на постоянное место жительства. Президент Александр Лукашенко пригласил узбекистанцев переезжать в республику вместе с родственниками. Такое заявление прозвучало по итогам его официальной встречи с Шавкатом Мирзиёевым. Причиной подобного приглашения стала нехватка рабочих рук на белорусских предприятиях и полях. Александр Лукашенко отметил, что в Узбекистане есть дефицит свободных земель и водных ресурсов, в то время как в Минске эти блага имеются в достаточном количестве. По его словам, приезд организованных семей поможет эффективно развивать территорию. Для иностранных работников обещают создать условия, которые ничем не уступают возможностям местных жителей. Приезжие смогут рассчитывать на социальную поддержку, качественную медицину и образование для детей. Глава Беларуси добавил, что дружеские отношения между народами нужно использовать прямо сейчас, пока эти рабочие места не заняли представители других государств. Государственное агентство гражданской авиации Кыргызстана аннулировало лицензию авиакомпании TestJet. Решение принято по итогам внеплановой проверки, проведенной после авиационного происшествия с самолетом-перевозчика в международном аэропорту Манас. Инцидент произошел 7 июля с воздушным судном, выполнявшим рейс Бишкек-Ош. Сразу после происшествия ведомство начало официальное расследование обстоятельств случившегося и одновременно инициировало внеплановую инспекцию деятельности авиакомпании. По результатам проверки были выявлены грубые нарушения требований авиационного законодательства Кыргызской Республики, которые, по данным госагентства, непосредственно влияют на обеспечение безопасности полетов. На этом основании было принято решение об аннулировании лицензии TestJet. В Государственном агентстве гражданской авиации подчеркнули, что и впредь будут принимать самые жесткие меры в отношении любого авиаперевозчика, если его деятельность создает риски для безопасности полетов. Ведомстве отметили, что закон одинаков для всех, независимо от названия авиакомпании, ее истории, масштаба бизнеса или положения на рынке. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона по вопросам охраны почв, земельных отношений и агропромышленного комплекса. Документ опубликовала Аккорда. Одной из важнейших новелл закона является законодательное закрепление комплексной системы мероприятий по защите почв. В частности, предусматривается проведение агрохимических и мелиоративных исследований, бонитировка почв, организация мониторинга, внедрение почвозащитных технологий и научно обоснованное применение удобрений. Кроме того, закон создает правовую основу для развития научных исследований, широкого использования цифровых технологий, средств дистанционного зондирования земли и современных систем мониторинга. Это позволит повысить эффективность управления земельными ресурсами и своевременно оценивать состояние почв. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов провел встречу с сенатором США от штата Монтана Стивом Дейнсом, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего развития взаимодействия. Как сообщает внешнеполитическое ведомство Туркменистана, стороны с удовлетворением отметили последовательный характер политико-дипломатического диалога между Туркменистаном и США, отметив развитие межпарламентского взаимодействия. Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества. При этом подчеркивалась важная роль делового совета Туркменистан-США в расширении взаимовыгодных связей между деловыми кругами двух стран. Также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии конструктивного диалога. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
1: Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Оазис Таджик 105.5 FM. 105.5 FM.

0: происходящего в мире, политике, экономике и научных инновациях.
1: На 107.5 FM, Овози Тоджик, в Обучонгофровском районе.
2: Напоминаю, вы слушаете радио Овози Тоджик. Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию первую часть наших рассказов «По следам Марко Поло».

1298 году, сидя в темнице в Генуе, известный итальянский путешественник Марко Поло продиктовал заключенному вместе с ним Рустачино Пизанскому воспоминания о своих путешествиях по миру. Так родилась знаменитая книга Марко Поло «Книга о разнообразии мира», бестселлер того времени и теперь не потерявший своего значения. Русская версия старофранцузского текста записи Рустичано и соответствующий комментарий к венецианской версии Джованни Батиста Рамузи, содержащейся в книге, положена в основу рассказа о небольшом отрезке пути Марко Поло по Бадахшану. В 1250 году Никола, отец Марко Поло, и его родной брат Мафио с венецианскими товарами отплыли из Константинополя в город Судак, откуда караваном прибыли в Золотую Орду для последующей торговли. Они были с почетом приняты Беркеханом, тогдашним царем западных татар. С большой выгодой реализовали свои товары и получили от хана богатые подарки. Однако в связи с начавшимися междоусобными войнами не смогли вернуться назад и решили торговым караваном отправиться на восток, в город Бухару. Там они встретились с посольством нового хана западных татар, направленного победителем к царю всех татар Хубилай-хану. Посол убедил братьев отправиться с ним в ставку великого хана, обещая почетный прием и безопасную дорогу по охраняемому пути, проложенному завоевателями. Маршрут братьев Поло пролегал несколько южнее и занял около года. Великий хан был очень доволен их приходом и встретил гостей с большим почетом. Он долго беседовал с ними об обычаях западных стран, их королях и государственном устройстве, а также о религии и о главе Римской церкви. Полные и содержательные ответы братьев ему очень понравились, и он решил направить вместе с ними посла к папе Римскому. По его указанию была подготовлена грамота апостолу, а послу и братьям выдана золотая пяйза, своего рода мандат с посольскими полномочиями. Специальным поручением братьям была доставка лампадного масла от гроба Господня в Иерусалиме. Хан почитал Иисуса Христа и верил в Него как в истинного Бога. Однако по дороге ханский посол сильно заболел и вынужден был вернуться. Так братья оказались в роли послов великого хана. Вернувшись в Венецию еще через некоторое время от вновь избранного папы, с которым они встретились ранее, братья получили верительные грамоты и дополнительные устные поручения для доклада великому хану. Теперь они уже стали полномоченными представителями двух наиболее влиятельных властителей мира – папы Римского и великого хана Монгольской империи. Осенью 1271 года посольство отправилось в путь. Никола был вынужден взять с собой своего 17-летнего сына Марка, оставшегося без матери. Путешествие длилось 3,5 года, и к великому хану Марко прибыл уже взрослым, закаленным трудной дорогой юношей. После длительного пути, начиная от западного побережья Средиземного моря через Малую Азию до Багдада, Басры и Армуза, путники пересекли наиболее пустынные области Ирана и дошли до города Балх в северном Афганистане. Но отца Марко город произвел двойственное впечатление. С одной стороны, это был большой и богатый город, в котором, по преданию, Александр Македонский взял в жены красавицу Роксану. С другой стороны, повсюду были видны следы явного упадка. Еще сохранившиеся прекрасные мраморные дома и дворцы были разорены и разрушены. «Смотри, Марко, — говорил отец, — многие завоеватели сжигали и разрушали этот город, но он, как сказочный феникс, возрождался из пепла, а сейчас не в силах возродиться в прежнем великолепии. Уже много дней мы следуем по великому шелковому пути. По нему в древности везли китайский шелк, который тогда ценился на весь золото. Даже не все именитые патриции Древнего Рима могли позволить себе носить шелковые ткани. Балхи, персидские купцы, перекупали китайские товары и везли их далее на запад. Город при этом получал немалую прибыль.
Однако сейчас шелковый путь уже потерял свое былое значение, поскольку шелк, как ты знаешь, стали изготовлять во многих южных странах, и китайская торговля шелком постепенно угасла. Осталось торговать только солью и сушеными дынями, а от этого большой прибыли не получишь. Через 12 дней путники прибыли в город Таликан, славящийся своим большим хлебным рынком. К югу от него находятся горы, а в горах много прекрасной соли. Ее так много, что, пожалуй, хватит на весь свет на многие годы. Соль ломают большими железными заступами и развозят в Бадахшан и другие места, где ее не хватает. Еще через 3 дня показались город Кишм и другие городки, расположенные в горах. Горцы – хорошие охотники, много убивают разных зверей и хорошо выделывают звериные шкуры. На них они спят, шкуры одеваются и из них также делают свою обувь. Часто охотятся на дикобразов собаками. Говорят, что дикобразы собираются вместе и пускают в собак своих иглы, как стрелы. Многих собак ранят. Свой скот жители пасут в горах, там хорошие пастбища. В горах они живут в просторных пещерах. Летом в них прохладно, а зимой тепло. Славные жилища. 3 дня пути, и мы можем прийти в Бадахшан, сказал Никола. Бадахшан – это большое и независимое царство. Цари здесь наследственны. В этом царстве много узких проходов и неприступных мест, где находятся города. Жители общаются на особом языке, являются отличными стрелками и воинами и могут не опасаться любого врага. От персидских купцов я слышал, что тут родятся знаменитые лалы и самое лучшее в мире лазурь, темно-синяя, с яркими блесками, похожая на звездное небо. Люди очень любят эти камни и даже им поклоняются, считая священными. Имеется в стране также золото и серебро. Добывают лалы и лазурь только по приказу самого царя. Добытые камни, серебро и золото царь посылает другим властителям, князьям и знатным людям по дружбе либо в качестве дани. Нужно знать, что самовольно их добыча или продажа карается смертью и потерей имущества. А еще Никола рассказывали, что в этих горах растет горный лен. Из него делают знатные снежно-белые рубахи. Когда такая рубаха темнеет, ее прокалывают на огне, и она снова становится белой. Водятся тут и хорошие кони, которые во всякое время ходят по горам неподкованными. В горах много всякой дичи. Вдоволь пшеницы и ячменя. Масло получают из кунжута и орехов. Отсюда можно попасть в Индию и дойти до Индийского моря. «Но это нам не по пути», — сказал Никола. «Не знаю, как нас там встретят, но мне хотелось бы сменить наших коней, получив здешних. Они более пригодны для дальнейшей дороги. Неплохо было бы и получить и драгоценные подарки для великого хана». Этой ночью Марко спал плохо. Ему снились ласковые волны теплого моря. Пышная растительность неизвестных островов, странные люди и диковинные животные. В установленные сроки путники прибыли в Бадахшан и дошли до Ишкашима. Все случилось так, как хотелось Никола. Видно, мандат великого хана и здесь имел большую силу. Однако Марко, которому не здоровилось уже давно, совсем ослаб. Его лихорадило и мучил сильный кашель. Местные целители рекомендовали Марко подняться на верхнее пастбище и пожить там на свежем воздухе, питаясь молоком, нежной рыбой и свежей мясной пищей. Они сказали Николу, что его сын надышался гнилым воздухом жарких равнин, но на высокогорье он может быстро поправиться. Сказано, сделано. Пока братья подбирали лошадей и собирались в дальний тяжелый путь, Марко отвезли на высокогорное пастбище. Оттуда через неделю он вернулся здоровым. Молодость, свежий воздух и хорошая пища победили болезнь. От Ишкашима путники двинулись вверх по большой реке. Через 12 дней добрались до местности, которая именуется Вахан. Владетель этой области подчинялся царю Бадахшана. Вахане, расспросив знающих людей о дальнейшей дороге на Кашгар, путники установили, что к нему можно добраться 2 путями. Один традиционный отрезок шелкового пути проходит дальше по реке Вахандарья,
на Ташкурган, огибая Памирское Нагорье с юга и востока. Другой путь, более короткий, но опасный, проходит непосредственно через Памир. Перед путниками стала сложная задача о выборе дальнейшей дороги. Посовещавшись, они решили выбрать более короткий путь. Решающим аргументом было то, что еще ни один из европейцев не был на крыше мира. Да и великому хану будет интересно узнать, насколько проходима эта дорога. Бывалые охотники также предупредили, что они направляются в самое высокое место на земле, где даже огонь не так светил, а мясо остается жестким, сколько его ни вари, что им придется пройти через безлюдные безводные пустыни. Потому путники особое внимание обратили на подготовку продуктов дорогу. Уважаемые слушатели, это была первая часть нашего рассказа «По следам Марко Поло».

Последние новости из официальных источников. Взгляд на события в Таджикистане и в мире. Из новостного блока радио Оазис Таджик. Следите за нашими новостями на сайте WOT-TJ.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио в Зитоджиге, ваша любимая музыкальная страничка. Сегодня мы подготовили для вас подборку самых душевных и популярных песен, которые согревают ваше настроение и подарят хорошее настроение на весь день. Музыка – это язык, который объединяет сердца. Она сопровождает нас в радости, в раздумьях, помогает вспомнить самые теплые моменты жизни. И прямо сейчас предлагаем вам насладиться прекрасной композицией от любимого исполнителя Фарух Хасанов с новой песней «Чахуна».

Вы слушаете радио Вози Тоджик. Мы продолжаем музыкальную страничку. А знаете ли вы, что многие таджикские песни наполнены глубоким смыслом и отражают богатую культуру нашего народа? Они передаются из поколения в поколение и остаются актуальными во все времена. И следующая композиция – еще один яркий пример этого.

Мы рады приветствовать каждого из вас, тех, кто сейчас дома, в дороге, на работе или просто отдыхает. В ближайшие 30 минут вас ждет музыкальная страничка, наполненная любимыми мелодиями, теплом и хорошим настроением. Музыка – это особый язык. Она не требует перевода, но всегда точно передает чувства. Именно поэтому она так близка каждому из нас.

Прекрасная мелодия, наполненная душой. Таджикская музыка всегда отличалась своей искренностью и глубиной. В ней отражаются традиции, культура и богатая история нашего народа. И слушая такие песни, мы словно возвращаемся к своим корням. Друзья, давайте послушаем нашу очередную музыкальную композицию.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Vodi.gib. Это была композиция, которая задает ритм и настроение. Иногда именно такие песни помогают нам начать день с улыбкой или продолжить его с хорошей энергией. Музыка способна вдохновлять, поддерживать и даже менять наше состояние. Дорогие друзья, музыка сопровождает нас на протяжении всей жизни. С ней связаны самые важные моменты радости, встречи, воспоминания. Кто-то слушает музыку в наушниках по дороге на работу, кто-то включает радио дома, а кто-то просто наслаждается ею в тишине. И как бы ни менялся мир, музыка всегда остается рядом. Иногда стоит просто остановиться, сделать паузы и позволить себе почувствовать. Именно такие композиции помогают нам в этом.

Современная музыка сочетает в себе новые ритмы и традиционные мотивы. Это делает ее особенно интересной и близкой молодому поколению. Но самое главное, она остается искренней. Дорогие слушатели, мы всегда чувствуем вашу поддержку. Спасибо, что вы с нами. Песни о любви – это особая категория. Они понятны каждому, потому что чувства не имеют границ. Дорогие друзья, мне кажется, наша программа не будет полной без очередной песни.

Дорогие слушатели, наша музыкальная страничка подходит к завершению. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Надеемся, что музыка, прозвучавшая сегодня, подарила вам хорошее настроение и немного тепла. Берегите себя, цените моменты и не забывайте, хорошая музыка всегда рядом.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.